0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая. Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Кэш, а не сидеть на шее. Быть с любимой, а не собирать трофеи. Меньше тусоваться, больше посещать музеи. Однажды я поменял маршрут. Прощай, Равшан, и прощай, Джамшут. Привет, Москва, Блэкстар, я тут. У меня есть борода, и меня берут. Теперь любая хочет быть со мной, как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжу Натали страну.

себя и меня нашли, иншалла или селяфи. У меня есть план, он дерзкий очень. Украсть тебя с танцпола под покровом ночи. Светлый волос твой, голубые очи. Пакуй чемоданы, утром рейс на Сочи. Пускай весь мир нас подождет. И все, что хочешь, ты и за мой счет. Черная карта Black Infinity. Ты не смотри, что написано Тимати. Теперь любая хочет быть со мной.

0: знаят песни жая. Слетам на гонки твой дом. Това е съска хача траял. Ако знаят кто ти баят. Я знаят песни жая.
1: Мы сегодня на кайфе, сына моя мочка. Мы сегодня на драйве. Сук так много, но я их на таймер. Сколько уже можно меня.